0: правила искателей.
1: Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный. Прощает только сильный. Да и смеется сильный. Часто его смех – слезы. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит. Бог рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь. А вот какой ширины, широты, это от тебя зависит.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».
3: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных-то болей. Нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте радио «Искатель».

Искатель. Хочу все знать. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города — натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Фигуристка Камила Валиева стала всенародной любимицей благодаря провалу на Олимпиаде в Пекине. Камила оказалась замешана в допинговом скандале. Но российские болельщики от нее не отвернулись. На сторону 15-летней спортсменки встали, кажется, все. От политиков до домохозяек. Камила начала заниматься спортом в 3,5 года. До 5 лет брала уроки балета, танцев и гимнастики. Но в итоге остановилась на фигурном катании. Этери Тутберидзе рассмотрела талант Камилы и пригласила ее к себе в группу. Она привела ей чемпионский характер, научила четверным и поставила программы, сделавшие девушку знаменитой во всем мире. Валиева выиграла абсолютно все юниорские старты, включая чемпионат мира, и готовилась закрепить успех на взрослом уровне. Все видели ее прогресс и 3 мировых рекорда. Камила не случайно считалась фаворитом главного старта 4-летия. Фигуристка уверенно выиграла чемпионаты России и Европы. Уже на Олимпиаде в Пекине в командном турнире она принесла стране максимальные 20 баллов. Интересно, что перед последним прокатом Валиева и наша сборная уже досрочно выиграла золото. Камиле было достаточно выйти на лед и сделать пару кругов, чтобы завоевать медаль. Но она заявила сложнейшую программу из 3 четверных и тройного акселя. Не все получилось, но первая золотая медаль была у нее уже в кармане. Все ждали вторую в личных соревнованиях, когда разразился скандал. Всплыла история со старой положительной допинг-пробой. На Валиеву обрушилась вся мировая пресса. Журналисты истерили и требовали отстранить спортсменку. И это при том, что все олимпийские пробы были чистыми, а сама Камила была несовершеннолетней, и подобная информация по закону просто не могла появляться в средствах массовой информации. Спортивный арбитражный суд в итоге допустил Валиеву к личному зачету, но потраченных нервов не вернешь. В итоге, после блестящих прокатов подруг по команде, Валиева вышла на лед в безумном напряжении и совершила несколько ошибок. Она осталась без медали и уезжала с Олимпиады в полной неопределенности. Впереди еще было расследование допинговой истории и перспектива дисквалификации на 4 года. Сейчас все скандалы, к счастью, позади. В минувшем сезоне Камила Валиева выиграла чемпионат России по прыжкам и стала второй на главном первенстве страны.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.

0: нет, надежда есть, надежда есть.
1: Искатели легенд. Кыргызстан. В центре Кыргызстана раскинулась обширная Нарынская область. В южной части области на автодороге Бишкек-Таругард находится райцентр Атбаши с населением около 10 тысяч человек. В древности через эти места проходил Великий Шелковый путь. Напоминанием об этом являются руины древней крепости Кошой-Коргон и караван-сарай Ташрабад. Считается, что караван-сарай был построен в 15 веке. Он служил не только местом отдыха, но и укреплением. Через Ташрабад шли караваны в Ферганскую долину. Поселок Атбаши расположен на высоте 2046 метров. Он эффектно смотрится на фоне одноименного хребта с белоснежными вершинами. Это одно из самых красивых и экологически чистых мест республики. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться цветущими альпийскими лугами, с головой погрузиться в первозданную природу. Необычно выглядят зеленые горы с совершенно лысыми вершинами. С Атбаши связана старинная легенда. Она рассказывает про пастуха, который, возвращаясь домой после продажи скота, остановился на ночлег и отпустил лошадь свободно пастись. Утром он не обнаружил ее, долго искал и поклялся убить, если настигнет беглянку. Прошло немало времени, прежде чем пастух обнаружил лошадь. Он сдержал свое обещание, убил лошадь и разделил тушу на порции, чтобы обеспечить себя едой на весь обратный путь. Голову лошади, которая на кыргызском звучит как «Атбаши», оставил на том месте, где нашел беглянку. Место так и назвал – Атбаши. Всю дорогу пастух питался кониной, а из последнего куска сварил суп под названием «Нарын». Соответственно, место, где варил суп, он назвал «Нарын». С тех пор населенные пункты Атбаши и Нарын значатся на карте Кыргызстана. Нарын сегодня – крупный областной центр, а райцентр Атбаши славится традиционными кыргызскими состязаниями. В село приезжают посмотреть кокбуру – борьбу на лошадях за тушу козла, атчабыш – скачки на дальние дистанции и аркан-тартыш – перетягивание веревки на лошадях. Искатели легенд. Кыргызстан.

слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донорам, добровольного согласия и разрешения на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде с использованием электронные подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Если раньше донорские анкеты хранились 5 лет, то с 1 января 2027 года этот срок будет увеличен до 30 лет для бумажных версий и до 50 лет для электронных баз данных. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска актер Эндрю Гарфилд рассказал, что пока не успел посмотреть фильм «Человек-паук. Новый день» со своим коллегой Томом Холландом. Эндрю Гарфилд исполнял роль Человека-паука в двух сольных фильмах, а также появлялся в качестве камео в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Фильм «Человек-паук. Новый день» за первые две недели проката заработал более $2 миллиардов, став самым кассовым сольным супергеройским фильмом. На данный момент он является третьим фильмом по сборам за историю, уступая только «Мстителям. Финал» и «Аватару». Ранее сообщалось, что Том Холланд стал одним из трех самых кассовых актеров благодаря роли Человека-паука. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Пещера Охотничья.
2: В древности в пещерах жили люди. В них скрывались от врагов и непогоды дикие звери. Пираты прятали в пещерах награбленные сокровища. Под землей проводили магические обряды колдуны и шаманы. Считалось, что в кромешной тьме обитают злые духи и странные существа. Чего только не находили в пещерах археологи: кости вымерших животных, статуэтки из золота и наконечники стрел. Ореол таинственности, атмосфера загадочности стали тем самым магнитом, который притягивает искателей приключений. Одна из самых красивых пещер в Иркутской области называется Охотничья. Она находится на территории Прибайкальского национального парка, всего в сотне километров от Иркутска. Ближайшим населенным пунктом является село Большое Голоустное. Спелеологи ахнули, когда в 2006 году случайно наткнулись на огромную систему карстовых пустот. Пещера поразила великолепными натечными образованиями и огромными залами, в которых мог спокойно поместиться многоэтажный дом. Протяженность пещеры достигает 6 километров. Есть залы высотой 25 метров и бездонные 40-метровые колодцы. Свое название она получила после того, как под землей нашли кости 5 медведей и нескольких десятков парнокопытных, обитавших в этих краях сотни лет назад. Зал, где нашли кладбище животных, назвали скелетоном. Как они попали в пещеру, остается загадкой. Больше всего вопросов вызывает скопление костей в одном месте. Под землей есть несколько небольших озер. Где кончаются ходы, никто точно не знает. Заявленная протяженность в 6 километров – это лишь исследованная часть пещеры. Ее главным достоянием являются самые разнообразные натечные образования, которые снизу доверху украшают залы. Есть тонкие сталактиты и подобие медуз со щупальцами, массивные колонны и пещерный жемчуг, представляющие собой крохотные шарики кальцита, сияющие в лучах света. При виде этого природного великолепия меркнут мифические сокровища, которые в древности прятали в пещерах лихие люди.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: Заповедники создают не только для защиты флоры и фауны, но и для охраны редких или важных геологических объектов. В Узбекистане к таковым относятся отроги Гиссарского хребта с уникальными геологическими отложениями юрского и мелового периодов. Не менее интересно плато Устюрт в Каракалпакстане, где в результате разрушения водоемов образовались причудливые каменные скульптуры. Большое количество важных геологических объектов сосредоточено в отрогах Заравшанского хребта. В 1979 году для их охраны был создан Китабский геологический заповедник. Охраняемая зона раскинулась в бассейне реки Кашкадарья на высоте от 1300 до 2650 метров. Административно это территория Китабского района Кашкадарьинской области. Под охраной находится стратиграфический разрез, который содержит большое количество окаменевших остатков морской фауны и флоры. Международным союзом геологических наук он признан эталоном Эмского яруса Нижнего Девона. Если где-то в мире обнаруживают подобный разрез, легко определить его возраст. Всего насчитывается 18 групп окаменелостей. Палеонтологи определили, что эти животные обитали здесь около 400 миллионов лет назад. В те далекие времена в этой части Узбекистана плескалось море. Не менее разнообразен мир современной фауны и флоры. На территории заповедника обитает более 800 видов сосудистых растений, из которых 22 занесены в Красную книгу. В горах произрастает 300 видов лекарственных растений. Позвоночных животных насчитывается 168 видов, среди которых 13 являются краснокнижными. Над горными склонами одних только бабочек порхает около 80 видов. Туристов в Китабский заповедник привлекают живописные ландшафты. Одним из красивейших мест считается ущелье Хаджа-Курган, известное своими многочисленными водопадами. На центральной усадьбе действуют биологический и палеонтологический музеи. Есть гостиницы и кафе. По заповедной территории проложены экотропы, гуляя по которым можно совершить путешествие в далекое прошлое планеты.
0: Искатели «Планета».

радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
3: Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбишь.

0: Искатели.
1: С 2018 года главным тренером футбольного клуба «Зенит» является Сергей Симак. Все это время петербуржцы выигрывают чемпионат России и не подпускают соперников к главному трофею страны. Оппоненты называют такую ситуацию гегемонией и видят в чемпионстве заслугу не тренера и команды, а денег главного спонсора. Однако Симак становился лучшим еще когда ни о каких спонсорских контрактах и речи не было. Во-первых, он закончил школу с золотой медалью. Во-вторых, ЦСКА. Чтобы заполучить молодого футболиста в свои ряды, пришлось призвать его в армию. Иначе Симака из предыдущего клуба не отпускали. В-третьих, он получил капитанскую повязку уже в 19 лет. Согласитесь, не каждому, даже очень талантливому спортсмену доверят такую важную роль в таком юном возрасте. В качестве капитана он поехал и на триумфальный для сборной России Евро-2008. Если помните, команда тогда завоевала бронзовые награды. Всего в копилке Симака титулов немало. Он пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны, обладатель Кубка России и даже Кубка Франции. Он два сезона отыграл в Пари Сен-Жермен. Его европейскую карьеру успешной не назовешь, но французы Симака запомнили. Несколько лет спустя он даже стал лицом одного бренда мужской одежды. Игровую карьеру Симак завершал в «Зените» и тут же перешел на работу в тренерский штаб. Он некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера, но понимал, что ему нужен прицельный опыт на этой позиции. Тогда Симак уходит работать в сборную, а затем на позицию главного тренера клуба «Уфа». С ним команда закончила сезон на 6-й строчке турнирной таблицы. Это был лучший результат в истории клуба, который позволил ей впервые отобраться в Лигу Европы. А дальше Симака переманили в «Зенит». Он подписал контракт на 2 года, но в первый же сезон привел клуб к чемпионству. Сейчас Сергей Богданович – один из самых уважаемых людей в Санкт-Петербурге. Ценят его не только как тренера, но и как отца 8 детей и человека, который немало средств вкладывает в благотворительность и помощь окружающим.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци. Хочу все знать. Радио Искатель.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго.

0: радиоискатель. Нас слушают в Златоусте на 104,7 FM.
1: Город с красивым названием Златоуст находится на западе Челябинской области. Он раскинулся на берегах реки Ай. Со всех сторон его живописно обрамляют горы. С запада защищает хребет Уреньга, с востока – Уралтау, с севера – Таганай. В центре города высится гора Касатур. Златоуст расположен на высоте 500 метров над уровнем моря. Невысоко. Тем не менее, он считается одним из самых высокогорных городов Урала. Рассказывают, что в конце 17 века старатели будто бы нашли в горах золото и скрытно от властей добывали драгоценный металл. Для выяснения обстоятельств на Урал отправили военно-геологическую экспедицию. Золото инспекторы так и не нашли, зато основали Новоуральский острог. Он-то и послужил в будущем основой для города. В 1741 году сюда снова прибыли геологи. Им повезло больше. Они открыли месторождение железа. Был заложен Златоустовский завод, и жизнь в поселке закипела. Поселок назвали в честь святого Иоанна Златоуста. В начале 19 века в городе построили оружейную фабрику. Она сразу прославилась своим холодным оружием – саблями, шпагами, ножами. Потом решили производить артиллерийские орудия. Так в России появились первые стальные пушки. Раньше они были чугунными. Поскольку оружие требовалось украшать, в Златоуст приехали лучшие мастера-гравёры. Вскоре на Урале появился центр художественной гравюры на металле. И сейчас Златоуст славится своим оружием. Узнать секреты оружейных мастеров может каждый. Достаточно посетить оружейную слободу «Аировка». Подобно рудознатцам, вы можете спуститься в шахту и добыть кусочек железной руды. На кузнечном дворе воплотить мечту в жизнь у печки желаний и отчеканить монету на удачу. И самое главное – понаблюдать за работой оружейников. Понравившееся изделие можно купить в слободском магазине.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: глаза.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте! Сегодня узнаем, откуда в русском языке появилось блатное словечко «шухер». Выражение «стоять на шухере» означает следить и предупреждать воришек о появлении работников правопорядка. Слово «шухер» происходит от ивритского слова «шахор», что означает «черный». А полицейские в царской России как раз носили мундиры черного цвета. Вообще, в основе воровского жаргона лежит именно иврит. Связано это с тем, что евреев служить в полицию в царской России не брали. А представители еврейских этнических преступных группировок говорили на иврите и идише. Полицейские их не понимали, но употребляемые ими слова постепенно начали узнаваться и превращались в устойчивый русский блатной язык. Так, например, воровская малина ничего общего с ягодой не имеет. В основе лежит слово «малон», которое с ивритского переводится как «гостиница», «приют» или «место ночлега».
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.

Радиоискатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Несмотря на то, что на Востоке в средние века рабство было повсеместно распространено и узаконено, а в обществе царили нравы достаточно жестокие, телесные наказания раба запрещались и рыцарскими, и благочестивыми правилами. Поэт Таухиди говорит: «Будь другом своему рабу и рабом своего друга». В 1106 году при описании одного йеменского правителя в заслугу упоминается: «Он никогда не бил своих рабов». При омейядских халифах некий египетский судья Кади освободил девочку-рабыню после жестокого избиения ее госпожой, ввел ее в новую, известную благочестием, но бездетную семью, а саму госпожу наказал денежным штрафом. Существовало положение, согласно которому рабы могли выкупить себя на свободу в рассрочку, особенно если раб или рабыня могли самостоятельно вести какие-нибудь дела, портняжное, либо какое-то другое. Известен обычай после смерти господина давать части рабов свободу. Так, в IX веке халиф Аль-Мутасим, умирая, даровал свободу 8 тысячам дворцовых рабов. На высшей ступени стояли обычно рабы-оруженосцы. Многие из них стали правителями и родоначальниками династий. Но вряд ли, конечно, в действительности жизнь раба была такой уж в розовых тонах. Хроники полны сведениями о беглых рабах и грозных восставших.

0: Аль-Мутанаби писал: «Не ожидай ничего доброго от человека, над головой которого прошлась рука работорговца».
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель».

радио «Искатель».

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Оценка за поведение, которое в пилотном режиме вводят для учеников 2-8 классов в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации и не повлияет на аттестат. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. «Оценивание проводится отдельно от академической успеваемости», — сказал он. «Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Напомним, система проходит апробацию в 26-27 учебном году». 1 октября правительство России сформирует перечень маркетплейсов, допущенных к государственным закупкам. Об этом со ссылкой на представителя Министерства экономразвития России сообщает газета «Ведомости». По его словам, в первую очередь маркетплейсы должны будут соответствовать требованиям, которые законодательство о закупках предъявляет к операторам электронных площадок. При этом будут учитываться особенности работы цифровых платформ. После формирования полного перечня требований правительство определит конкретные площадки, которые допустят к проведению госзакупок. И в завершении выпуска: 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет, 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

совсем одинокая ночь. Лезут мысли по третьим конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с по

0: Искатели нового.
1: Это советская гимнастка, обладательница 18 олимпийских медалей, половина из которых золотые. Олимпийских чемпионов много, но Лариса Латынина одна. Она единственная в мире женщина, девятикратная олимпийская чемпионка. Причем сохраняет этот абсолютный рекорд до сих пор. Лариса Дири. Латыниной она стала после первого замужества. Попала в спорт по счастливой случайности. В детстве она занималась танцами, но единственная в городе хореографическая студия закрылась. Пришлось пойти на гимнастику. Уже в 9 классе девочка стала мастером спорта СССР, единственным в городе Херсоне. Причем занятия никак не помешали окончить школу с золотой медалью. В 18 лет Лариса выиграла первое золото и в спорте на молодежном фестивале в Бухаресте. А уже в следующем году в первый раз стала чемпионом мира. Лариса Латынина побеждала раз за разом. На Олимпиаде 56 года она взяла 4 золота, серебро и бронзу. На родину тогда вернулась мировой звездой и героем. В следующем году Лариса стала абсолютной чемпионкой Европы, где выиграла все золото. На 14-м чемпионате мира в Москве Латынина выступала уже будучи на 5-м месяце беременности. Но даже это не помешало завоевать ей 5 золотых медалей и 1 серебряную. Латынина закончила выступление в 31 год. Но спорту она посвятила всю жизнь и стала главным тренером сборной команды СССР. Под ее руководством выросло целое поколение олимпийских гимнасток. Сегодня она принимает участие в общественной деятельности и все так же прекрасно выглядит.
0: Искатели нового.

0: кайф!
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня гонка пачек, у мамы Ванечку начек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так:
4: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
5: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
6: Хочу все знать.
7: Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше.
6: «Хочу все знать».
1: Радиоискатель.

У конструкторов общественного транспорта есть термин «сочлененный автобус». В народе их называют гармошкой, гусеницей, змейкой. Такой автобус состоит из двух, а то и трех секций, соединенных между собой гибким шарнирным соединением. Защитный кожух соединений похож на меха гармошки. Отсюда и название – автобус-гармошка. Выгода от такого сочленения очевидна, ведь вместимость транспортного средства увеличивается в 2-3 раза, а водитель требуется только один. Сочленяют не только автобусы, но и троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена. Если троллейбусы в этом плане ничем не отличаются от автобусов, то трамваи и поезда метро могут иметь до 9 секций. Если длина обычного автобуса колеблется от 11 до 14 метров, то двухсекционный уже вытягивается до 18 метров. Помимо преимуществ, длинные автобусы имеют недостатки. И на первом месте сложность управления этими монстрами в городских условиях. Тем не менее, автобусы продолжают расти в длину. В 1988 году на улицах городов Венгрии появился Икарус 293 длиной 22,7 метра. Он состоял из трех секций. Автобус проходил испытания в Будапеште, но был признан негодным к эксплуатации в городских условиях. Доработанная модель в единственном экземпляре была продана в Тегеран, где работала на маршрутах до 2009 года. Бразильцы учли венгерский опыт и в 2011 году выпустили автобус «Необас Мега» длиной 28 метров. В чем проявился учет венгерского опыта? В городах для автобусов выделили специальные полосы движения. Это был первый успешный пример использования не только самых длинных, но и самых скоростных автобусов. Еще дальше пошли немецкие конструкторы, которые в 2012 году разработали трехсекционный автобус «Göppel Autotram Extra Гранд» длиной 31 метр. Он ездил по улицам Дрездена. Но первое место присвоили не ему, а голландскому автобусу DAF Super City Train на 350 посадочных мест. Его длина достигает 32,2 метра.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Сегодня расскажу про выражение «менять шило на мыло». Значит оно, как нетрудно догадаться, бессмысленный, не сулящий выгоду обмен. Так говорят, когда человек увольняется с одной малооплачиваемой работы и устраивается на другую, такую же. Или когда продают старый автомобиль и тут же покупают еще более древний. Но при чем тут шило и мыло? И почему именно эти два предмета стали символами недальновидной сделки? Самая распространенная версия восходит к сапожному делу. Мастеру всегда нужно шило, чтобы делать дырки в обуви. При этом и кусок мыла должен быть под рукой. Им смазывают нить, чтобы она легче проходила в дырки. Но если мыло закончилось, то его можно попытаться выменить у коллеги, например, на шило. Согласитесь, такая сделка обречена на провал, потому что оставаться без основного рабочего инструмента нельзя. Вот и говорят, что менять шило на мыло – дело малоперспективное.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный стройщик».

Радио Искатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91.5 FM.
1: В середине 19 века российские власти активно занимались укреплением восточных рубежей страны. В 1849 году была организована экспедиция для исследования Амурского края. Адмиралу Невельскому на парусном судне «Байкал» удалось из Тихого океана зайти в устье Амура. Он доказал, что река судоходна и может использоваться в качестве транспортного.

0: Северного канала для доступа вглубь континента. После завершения экспедиции адмирал предложил основать несколько поселений на берегах Амура, которые служили бы перевалочными базами. Так, в 1860 году появилось село Пермское на Амуре. Такое название дали переселенцы из Пермской губернии. Жители села занимались заготовкой дров для пароходов и почтовой гоньбой. Так называли доставку казенной корреспонденции. Судьба села круто изменилась, когда в 1932 году правительство приняло решение построить на берегах Амура судостроительные и авиационные заводы. Поскольку в тайге рабочих рук не хватало, стройки присвоили статус комсомольской. Вскоре на пароходах прибыли первые добровольцы. Они превратили село в город Комсомольск на Амуре. На месте высадки строителей позже установили памятник. Среди первых строителей города был Алексей Моресьев, будущий легендарный летчик, герой книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В 1934 году Камышинский райком ВЛКСМ направил молодого парня строить авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Алексей работал на стройке и параллельно занимался в аэроклубе, прокладывая себе дорогу в небо. В августе 41 года Моресьева направили на фронт. Во время воздушного боя в Новгородской области его сбили. Из-за ранения летчику ампутировали обе ступни, но он продолжал летать. В общей сложности Моресьев совершил 86 вылетов, сбил 10 немецких самолетов, причем 7 из них, будучи на протезах. Памятник герою стоит на пересечении проспекта Мира и улицы Комсомольской.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс. До свидания.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшихся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Развод не освобождает россиян от обязательств по ипотеке перед банком. Даже если брак расторгнут, ипотека остается общей проблемой, и квартира, и долг делятся между супругами по закону, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования Наталья Газединова. По семейному кодексу все, что приобретено в браке, считается совместной собственностью, а значит и квартира, и остаток ипотеки, общее имущество и общее обязательство. Банк не обязан пересматривать условия договора из-за развода, и пока кредит не погашен, квартира остается в залоге. Любое изменение состава собственников или порядка платежей требует согласия банка. Треть разведенных пар продолжает жить вместе из-за ипотеки. Суд может определить доли, но не может заставить банк изменить договор, отметила специалист. И в завершении выпуска. Ученые из Национальной академии наук США обнаружили в Греции два деревянных предмета, возраст которых составляет около 430 тысяч лет. Их признали древнейшими из известных ручных орудий труда, созданных нашими далекими предками. Один из предметов, сделанный из ольхового дерева, представляет собой палку длиной около 81 сантиметра. Ученые полагают, что его использовали для многоцелевых работ, в том числе копания. Второй же экземпляр оказался крайне необычным. Его длина составляет всего около 6 сантиметров. Исследователи пока не могут точно определить его функцию, но не исключают, что миниатюрное орудие держали пальцами для изготовления или шлифовки каменных инструментов. Благодаря тому, что древние предметы находились во влажных отложениях без доступа к кислороду, дерево не сгнило и сохранилось до наших дней. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели. Планета.
1: Саманиды. Иранская династия, которая в конце первого тысячелетия основала Саманидское государство. Основателем династии считается Саман Худат, родом из селения Саман, которое находилось вблизи Самарканда. Правление саманидов продолжалось с 875 по 999 годы. Им принадлежали обширные земли, включающие территорию современного Узбекистана, где находились такие крупные города, как Хорезм, Самарканд и Фергана. Максимальный рассвет пришелся на правление Исмаила Самани. В IX веке столицей саманидов стала Бухара. В этот период в городе возвели дворцы, мечети и крепостные стены. Ярким образцом архитектуры того времени является небольшая постройка с куполом, расположенная неподалеку от крепости Арк. Это мавзолей саманидов. Монументальные надгробные сооружения, служившие одновременно могилой и памятником усопшему, появились в Средней Азии в IX веке. Мавзолей в Бухаре стал одним из первых подобных сооружений в этом регионе Азии. Сегодня это одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Мавзолей саманидов выглядит словно произведение декоративно-прикладного искусства. Издали кажется, что стены покрыты тонкими узорами и орнаментом. На самом деле это кирпичная кладка. Здание находится в превосходном состоянии, поэтому не верится, что его возвели в 907 году. Мавзолей служил семейной усыпальницей династии саманидов. Даже во время летнего зноя внутри царит живительная прохлада. Такой микроклимат обеспечивают купол и стены из жженого кирпича. Комфортную атмосферу создает обилие зелени вокруг мавзолея и большой хаос – искусственный водоем. Вокруг раскинулся парк саманидов, который любят посещать горожане. От палящего солнца можно спрятаться в тени деревьев, поэтому парк является излюбленным местом отдыха не только для туристов, но и для жителей Бухары. Желающим предлагают прокатиться на лошади.
0: Искатели. Планета. Come here, baby.

Радиоискатель. Хочу все знать. Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: На первый взгляд может показаться странным, что так много крупных древних монастырей находится на севере, где климат суровый и людей немного. Валаамский монастырь в Карелии, Соловецкий в Архангельской области, Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчине. А еще есть Верхотурский на Урале, Абалакский в Тобольске. Разгадка феномена проста. В древности не было дорог, поэтому перемещались по рекам и озерам. Основные торговые пути шли по северным рекам, на их берегах, и строили монастыри, которые играли роль крепостей. Особенно богата на древние обители Вологодчина. Одной из визитных карточек региона считается Ферапонтов монастырь. От Вологды до него около 2 часов езды. При виде белоснежных стен и куполов шатров невозможно удержаться от восторженного вздоха. Монастырь похож на чистый крепкий гриб-боровик. Обитель высится на крутом зеленом холме на берегу Бородаевского озера. Она предельно гармонично вписана в ландшафт. Сегодня трудно поверить, что Ферапонтов монастырь был основан в 1398 году, более 600 лет назад. Во многом это заслуга реставраторов. Все постройки на территории и монастырские стены выглядят как новенькие. Уже из названия ясно, что его основателем был преподобный Ферапонт. В возрасте 60 лет он покинул Симонов монастырь и пешком пришел сюда из самой Москвы. Главным сокровищем Ферапонтова монастыря являются не иконы и древняя церковная утварь, а фрески Дионисия, которые украшают интерьеры собора Рождества Богородицы. Сейчас это музей фресок Дионисия, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Разглядывая фрески, возраст которых более 500 лет, понимаешь, что талант способен оживить даже мертвый канон. Кстати, Ферапонт считал себя грешным человеком, поэтому брал на себя самую тяжелую работу. Он не принял предложение братьев стать игуменом основанного им монастыря. Скончался Ферапонт в возрасте 89 лет. Возраст по тем временам запредельный. И это при скудном питании, суровом климате и жизни без малейших намеков на бытовые удобства.
1: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквилибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал футболист Александр Головин. Александр Головин родился в 1996 году в городе Калтан Кемеровской области, небольшом шахтерском городке с населением чуть больше 25 тысяч человек. Отец работал на шахте, мать – бухгалтером. В 6 лет Сашу привел в футбольную секцию друг отца – местный тренер Александр Плесунов. Способности проявились сразу. Мальчик одинаково хорошо бил с обеих ног и обладал отличной координацией. К сожалению, условий для профессионального роста не было. Футбольное поле в Калтане из-за снега было пригодно для игры всего несколько месяцев в году. Тогда 8-летний Головин начал ездить на тренировки в Новокузнецк. Каждый день отец или рейсовый автобус везли его за 30 километров в спортивную школу при клубе «Металлург Кузбасс». В 10 лет Головина не взяли в московский «Спартак». Сочли слишком худым. Не заинтересовались им и в «Локомотиве». Казалось, путь в большой футбол закрыт, но он поступил в училище Олимпийского резерва в Ленинске-Кузнецком к тренеру Сергею Васютину, воспитавшему Алексея Смертина. Именно Васютин, по словам специалистов, сделал из Головина игрока, способного мыслить на поле самостоятельно. В 2012 году 16-летнего Головина заметили скауты ЦСКА на турнире в Крымске. Он переехал в Москву, а уже через год стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет. Редкое достижение для отечественного футбола. В том же году он забивал Манчестер-Сити и Мюнхенской Баварии в юношеской лиге УЕФА. В основе ЦСКА Головин дебютировал в 2014 году, а первый гол за главную сборную забил уже в 2015 в матче с Белоруссией, выйдя на замену вместо Романа Широкова. Через год, в 2016, он получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. На церемонию Александр вышел в шахтерской робе в знак уважения к отцу и родной земле. Летом 2017-го лондонский «Арсенал» предлагал за Головина 8 миллионов фунтов. ЦСКА отказал. А через год грянул домашний чемпионат мира. В матче открытия Саудовской Аравии 22-летний Александр забил гол и отдал две голевые передачи. Британское издание 442 включило его в тройку главных открытий Мундиаля, а аналитический портал Who Scored в символическую сборную группового этапа со средней оценкой 8,3, выше, чем у Филиппа Коутиньо. После турнира клуб «Монако» заплатил за Головина 30 миллионов евро, рекордную на тот момент сумму для российских футболистов. В феврале 2021 года он оформил первый хет-трик в Лиге 1, став первым россиянином с таким достижением в истории чемпионата. Сегодня Головин один из лидеров «Монако» и сборной России. Он провел за клуб больше 200 матчей, забил больше 30 голов и отдал больше 30 голевых передач. Осенью 2024-го продлил контракт до 2029-го. В команде он периодически выходит с капитанской повязкой, хотя сам признается, в детстве быть капитаном ему не нравилось. Он всегда хотел просто спокойно играть в футбол. При этом каждое лето он приезжает в Калтан, покупает форму для местных ребят и проводит детские турниры. В любой точке мира он помнит тот самый стадион в Сибири, с которого все начиналось.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Нас слушают в Каменск-Шахтинском на 104.2 FM. Город Каменск-Шахтинский находится в Ростовской области. Согласно легенде, первыми жителями казачьего поселения стали 22 казака, принимавших участие в восстании Степана Разина. Станица появилась на берегу реки Малая Каменка, по которой и получила название. В течение полутора столетий Каменская несколько раз переезжала с места на место, пока не оказалась на берегу реки Северский Донец. Статус города и название Каменск-Шахтинский станица получила в 1927 году. Каменские казаки принимали активное участие в войне с Наполеоном. Громить французов их водил сам атаман Платов. После революции казаки оказались втянуты в водоворот гражданской войны. Каменцам пришлось воевать как на стороне белых, так и красных. Например, африкан Багаевский был одним из командиров белого движения, а его одностаничник Ефим Щеденко оборонял от белых Царицын под командованием Ворошилова. В те времена казака невозможно было представить без коня. Но прошло 100 лет, и на улицах Каменск-Шахтинского стало невозможно увидеть коней. Самые лихие казаки пересели на мотоциклы и стали байкерами. Свидетельством тому – железное дерево, сделанное из настоящих мотоциклов. Оно высится у трассы Дон при въезде в город. Верьте глазам своим, памятник так и называется – дерево из мотоциклов. За ним высится

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и...

0: и массовых коммуникаций Республики Башкортостан для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Номинальные зарплаты в России в 2027 году могут вырастить примерно на 5%, а в отдельных промышленных отраслях на 10%. При инфляции около 4-5% реальные доходы большинства работников практически не изменятся, но у части специалистов покупательная способность может увеличиться примерно на 3%. Такой прогноз газете «Ру» дал инвестор Владимир Виноградов. Основным фактором роста зарплат останется дефицит кадров. Компании продолжат конкурировать за квалифицированных рабочих, строителей, водителей и других востребованных сотрудников. Дополнительное влияние окажет повышение МРОТ, которое подтянет доходы низкооплачиваемых работников. Сильнее инфляции зарплаты могут расти в промышленности, строительстве и логистике. Если ребенок стал блогером и начал зарабатывать на рекламе, родителям нужно знать о налоговых обязательствах и юридических аспектах, рассказала Алла Милютина, налоговый консультант. До 14 лет все юридические действия, заключение договоров, открытие счетов, уплата налогов лежат на родителях. Если деятельность ребенка мешает учебе или влияет на здоровье, могут вмешаться органы опеки. При сигнале от учителя или врача опека запросит у родителей пояснения. В таких случаях нужно подать заявление о согласии с деятельностью ребенка, после чего опека дает разрешение, объяснила она. И в завершении выпуска. В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в СССР художественные советы. Об этом РИА Новости заявил заслуженный артист Российской Федерации, композитор Игорь Саруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образованные люди не допускали со сцены музыкальную продукцию низкого качества. С 90-х же годов артистом может называться любой человек без соответствующего образования. Поэтому, подчеркнул композитор, необходимо вновь создавать худсоветы, поскольку Россия должна быть не только самой большой, но и самой образованной страной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

радиоискатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу про слово «школа». Привычное для нас обозначение места, где дети получают среднее образование, пошло от древнегреческого «scholazo». Это слово означало «отдыхать от трудов». Тогда философы проводили свой досуг в форме общих собраний с дискуссиями на различную тематику. Проще говоря, это были дружеские попойки, наполненные умными спорами. Но некоторые брали с собой учеников, чтобы те проникались духом философии и набирались умных мыслей. Со временем учеников и участников собраний стало так много, что пришлось перенести встречи из харчевен в специально выстроенные здания. Там уже любой желающий мог стать вольным слушателем на дебатах мудрецов. Вот эти-то здания и стали называть «школа». Так со временем стали называть и учебный процесс, и помещение под него приспособленное.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Или легенд. Кыргызстан. В настоящее время в Кыргызстане доля сельского хозяйства составляет 18% ВВП. Около 7% от общей площади земель приходится на земледелие. Растениеводством кыргызы начали заниматься еще во втором тысячелетии до новой эры. Доказательством являются земледельческие орудия, каменные пестики, зернотерки и другие инструменты, которые археологи нашли во время раскопок. Нередко кочевники умудрялись земледелие сочетать с регулярными перекочевками. Были стационарные оазисы, где земледельцы возделывали поля на постоянной основе. К таковым относились земли Ферганской и Чуйской долин. На юге выращивали кукурузу, дыни, арбузы, пшеницу, рис. На севере преобладали проса, овес и пшеница. Высоко в горах сеяли ячмень. Но самым древним злаком было проса. Успех земледелия во многом зависел от капризов погоды. Урожай мог погибнуть от засухи или ранних заморозков, поэтому земледельцы совершали магические обряды или обращались к небесным защитникам. Так у кыргызов появился Баба Дайкан, покровитель земледелия. Поскольку земледелие зародилось очень давно, Баба Дайкана считают одним из самых древних языческих божеств. В народных сказаниях Баба Дайкан предстает в виде старика в белых одеждах с посохом в руке. Однако есть сказки, где он имеет другое обличье, например, в виде фазана. Древние земледельцы были уверены, что именно Баба Дайкан дает силу земле, повышает ее силу, защищает урожай от природной стихии. В мифологии это редкий случай, когда небесный защитник выступал также в роли изобретателя-инноватора. Предание утверждает, что именно Баба Дайкан подарил кыргызам семена пшеницы и научил всем премудростям земледелия. Как пахать землю, сажать семена, ухаживать за ростками, собирать и хранить урожай. А еще Баба Дайкану приписывают изобретение деревянного плуга и арыка для подвода воды для полива.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели «Планета».
1: Известной достопримечательностью Самарканда является мавзолей Хаджа Даниёр. Он расположен в живописном месте на северо-восточной окраине города. Чтобы попасть к мавзолею, необходимо перейти по мостику через канал и подняться в гору по лестнице. Со смотровой площадки открывается живописная панорама. Территория комплекса очень зеленая, чистая и ухоженная. Внизу виден павильон со святым источником. Пророк Даниёр является соратником исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл большую роль в распространении ислама в Самарканде и его окрестностях. Христиане называют его пророком Даниилом. Он считается автором одной из ветхозаветных библейских книг – книги Даниила. В иудаизме Даниил также один из почитаемых пророков. Считается, что останки святого

0: в начале 15 века в Самарканд привез Тамерлан из похода по Малой Азии. Согласно преданию, прах хаджа Даниора везли в составе каравана, состоящего из нескольких десятков верблюдов. Путники остановились на отдых на берегу реки Сиаб. Лошадь, на которой везли останки, встала чуть в стороне. Она ударила копытом о камень и из-под земли забил ключ с целебной водой. По приказу Тамерлана в этом месте было решено похоронить пророка. С тех пор сюда потянулись паломники, поток которых не иссякает и поныне. Возле склепа росло фисташковое дерево, которое засохло. Рассказывают, что в 1996 году на могилу святого приезжал патриарх московский и всея Руси Алексей II. Он осветил дерево, и оно ожило. В мавзолее удивляют размеры саркофага, покрытого арабской вязью. Его длина составляет около 20 метров. По легенде, могила из года в год сама увеличивалась в размерах. Из-за этого мавзолей постоянно пришлось перестраивать и удлинять. По другой легенде, саркофаг сделали таким длинным в целях безопасности, чтобы никто точно не знал, в каком месте покоятся останки пророка Даниора. Жители Самарканда приезжают сюда не только для того, чтобы поклониться, но и просто погулять в красивом месте.
1: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: И...
1: Заповедная Хакасия. Справка.
2: Участок Холбагаз находится в Усть-Абаканском районе Хакасии, в районе хребта Азыртал, Батеневского низкогорного кряжа, Кузнецкого Алатау. Это один из 9 кластерных участков заповедника Хакасски. Площадь 2500 гектаров. Тип ландшафта среднегорный. Склоны хребтов асимметричны. Северные пологие длинные, покрытые лесом. Южные крутые, скалистые, часто безлесные. Возвышенности, сложенные древними известняками, независимо от экспозиции, имеют крутые скалистые склоны. Почвы от черноземов до дерново-карбонатных под лесами.
1: Как добраться?
2: Участок находится в труднодоступной горно-лесостепной зоне. Для посещения необходимо оформить пропуск на официальном сайте заповедника Хакасски. Посещение возможно только в сопровождении сотрудников. Всем привет! Сегодня мы отправимся в Усть-Абаканский район, к хребту Азыртал. Нас ждет участок Холбагаз, место, где природа словно нарочно создала два совершенно разных мира по соседству. Представьте себе горный хребет. Северные склоны здесь пологие, длинные, и на них растут леса, парковые лиственничники и березово-лиственничные леса. А южные склоны крутые.

0: изучением уникальных ландшафтов. Посещение только по разрешению и с сотрудником заповедника. Возьмите бинокль, воду, головной убор. И помните главное, здесь нельзя шуметь, жечь костры, оставлять мусор. Вы гость в стране асимметричных склонов, где каждая скала и каждое дерево живут своей древней жизнью. До встречи в заповедной Хакасии.
1: Заповедная Хакасия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаш оба кольта, Винчестер как следует смаш, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку кейс открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока кейс остается прототипом и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В Poly End обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Друзья, здравствуйте! Сегодня давайте разберемся, что на самом деле значит «довести до белого коленя». В переносном смысле это выражение трактуется как «разозлить до бешенства неконтролируемой ярости». Но в прямом смысле его употребляют в кузнечном деле. Когда металл нагревают при ковке, он в процессе повышения температуры меняет свой цвет. Сначала становится красным, потом оранжевым, затем желтым и, наконец, ослепительно белым. Температура при этом достигает 1300 градусов. Дальше уже металл расплавится и закипит. Так и с людьми не стоит доводить их до белого коленя, потому что дальнейшая стадия может быть непредсказуемой. Интересно, что у выражения есть синонимичное «довести до кипения», и оно тоже связано с предельной температурой.
2: Имеет значение. Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
0: «Хочу все знать».
1: Радиоискатель.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: создании фильма и остался доволен результатом, хотя и признает, кино – это другой язык, другая стихия. По его словам, фильм не повторяет роман буквально, но внутреннее сходство с книгой у него полное. Водолазкина называют одним из главных русских писателей современности. В 2018 году в Кракове прошла международная конференция, целиком посвященная его творчеству. В ней участвовал 91 исследователь из 19 стран. Романы Евгения Германовича возглавляют литературные рейтинги в Румынии и Словакии. Он лауреат «Большой книги» и «Ясной поляны». При этом сам Водолазкин остается петербургским интеллигентом, который живет на петроградской стороне и любит гулять по городу, населяя его своими героями, островитянами, независимыми в суждениях и смелыми в поступках. А если спросить Евгения Германовича о любимых писателях, он назовет Гоголя и Толстого, тех, кто, по его словам, точнее всего объясняет русскую действительность. В прозе Водолазкина всегда есть время и память, история и современность, боль и надежда. И еще удивительное чувство, что древнерусская литература вдруг оказалась живой и говорящей с нами на одном языке.
1: Наши искатели.

0: которое возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: слова тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
2: Закрома Родины.
3: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
2: Деньги дороги, как память.
3: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости.

0: Директор Департамента защиты прав потребителей и Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал от

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если

0: тебе читал.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
2: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством. Хочу все знать. Радиоискатель.

проезжать до 160 километров. У амнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах в Делфтском техническом университете разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.

0: 2499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, откуда взялось странное слово «шаромыга». У него нет никаких латинских или старославянских корней, и оно не было заимствовано из тюркского. Появилось это слово в начале 19 века, когда разбитая наполеоновская армия возвращалась домой. Никакого обеспечения у французов, понятное дело, не было. Еду приходилось добывать всеми доступными средствами. Например, вежливостью. Солдаты просили есть у деревенских баб и мужиков и сопровождали это привычным для себя «mon cher ami», что переводится как «мой дорогой друг». Простой русский народ французского не знал, но фразу эту слышали так часто, что, завидев очередных попрошаек, говорили «вон шаромыг идет». Так красивое французское обращение превратилось в шаромыгу и стало обозначать жалкого бродягу и воришку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – физик Юрий Цалакович Оганесян. Юрий Оганесян родился в Ростове-на-Дону в 1933 году в семье архитектора. Детство провел в Ереване и, казалось, был готов продолжить семейную традицию. В Москву он приехал поступать в архитектурный институт. Но Юрий Цалакович поддался азарту друзей и подал документы в Московский механический институт, который готовил специалистов для атомной отрасли. Так случай определил судьбу. После окончания института в 1956-м Юрий Цалакович Оганесян попал в лабораторию к академику Георгию Флёрову. Работа шла трудно, не хватало оборудования, эксперименты продвигались медленно. В одну из ночных смен в лабораторию неожиданно приехал сам Игорь Курчатов. Молодой Оганесян, не побоявшись, прямо рассказал ему обо всех проблемах. Курчатов велел составить письменный доклад, и через год в подмосковной Дубне начали строить новый ускоритель, лучший в мире для работы с тяжелыми ионами. Оганесян переехал в Дубну и остался там навсегда. В 1970-м он защитил докторскую диссертацию. Позже возглавил лабораторию ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований. Именно здесь, под его руководством, были синтезированы новые химические элементы от 104 до 118. Самый тяжелый из них, 118, открытый в 2006 году, назван в его честь. Оганесон. Это уникальный случай при жизни ученого. Элемент таблицы Менделеева, носящий имя российского физика. Среди его открытий – механизм холодного слияния массивных ядер, который сегодня используют в лабораториях по всему миру. Он автор фундаментальных трудов по синтезу новых элементов, академик Российской академии наук, профессор МГУ и множество зарубежных университетов. При этом о своих заслугах говорить не любит, предлагает спрашивать у коллег. В свои 93 года Юрий Цалакович продолжает работать и ведет активный образ жизни. Встает в 5 утра, проходит пешком 3-4 километра. Говорит, что привык к спорту еще в студенчестве. Играл в футбол, баскетбол, бегал на коньках. В Дубне Оганесян много лет выступал за местную футбольную команду и уверен, движение помогает ясно мыслить. Сейчас в Дубне работает новая лаборатория, фабрика сверхтяжелых элементов, аналогов которой в мире нет. Сам Юрий Цалакович Оганесян допускает, что таблица Менделеева может расшириться вплоть до 180-го элемента и продолжает ставить эксперименты, чтобы доказать это.
0: Наши искатели.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: При игре в камень, ножницы и бумага, после произнесения этих слов, участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес», в Пермском крае «бу, ци, фа», а на Камчатке «Чингисхан».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более 100%. Половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для водителей, которые систематически игнорируют правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается наказывать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. И в завершении выпуска. 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Таким выводом пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Согласно исследованию, 74% респондентов ответили, что хотели бы дожить до 100 лет. 75% готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности, если, по мнению врача, это добавит им 10-15 лет активной жизни. Не готовы к переменам лишь 11% участников опроса. Главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы. 67% россиян заявили, что обязательно попробовали бы препарат, замедляющий старение, если бы его действие было достоверно доказано. 33% предпочли бы не вмешиваться в естественный ход событий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: А знаете ли вы, что самое высокое здание на планете находится на востоке? Это Бурдж-Халифа, небоскреб высотой 828 метров, находящийся в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Бурдж-Халифа – самое многоэтажное здание в мире. Их в нем 163. Здание напоминает сталагмит асимметричной формы, что уменьшает эффект раскачивания от ветра при такой высоте. 180 метров из общих 828 приходится на самый длинный в мире шпиль. Торжественная церемония открытия здания состоялась 4 января 2010 года. Названо оно в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Заид аль-Нахаяна. Строительство небоскреба продолжалось 6 лет со скоростью 1-2 этажа в неделю, а ежедневно на стройке работало до 12 тысяч рабочих. Здание отделано особыми термопанелями, сводящими к минимуму нагрев помещений внутри, что в свою очередь уменьшает необходимость в кондиционировании. Воздух внутри не только охлаждается, но и ароматизируется благодаря специальным мембранам через особые решетки в полу. Этот аромат был создан специально для Бурдж-Халифа. Поскольку в Дубае дождей практически не бывает, жаркий и влажный климат в сочетании с высокими потребностями здания в охлаждении обуславливает образование значительного количества конденсата из окружающего воздуха. А потому в здании была спроектирована система сбора этого конденсата, который по системе трубопроводов доставляется в специальный резервуар в подвальных этажах здания. Собранная вода используется для орошения зеленых насаждений на территории комплекса. У подножия небоскреба в искусственном озере площадью в 12 гектаров находится музыкальный фонтан «Дубай», который освещают 6650 источников света. Сейчас Бурдж-Халифа – ключевой элемент нового делового центра в Дубае. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня, Конка, Пачек, уманила личку Начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать. Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов. Но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Воронеж далек от морей и океанов, поэтому его трудно ассоциировать с колыбелью русского флота. Тем не менее, это так. В 1696 году по указу Петра I здесь основали верфи, на которых построили первый русский флот, включая крупные военные корабли «Принципиум», «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Так Воронеж стал центром российского кораблестроения. Первый азовский поход Петра I во время войны с турками был неудачным. Не хватило мощного флота. Тогда и было принято решение основать город и верфи, на которых можно было строить военные корабли. Место было выбрано не случайно. В те времена на берегах Дона росли густые дубовые леса, ценный материал для судостроения. После заложения верфи Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и в общей сложности провел в городе около 500 дней. В результате за 15 лет Воронежское адмиралтейство построило 215 кораблей. С тех пор Петра I в городе очень почитают. В 1860 году в Петровском сквере установили памятник императору. Чтобы сходство было максимальным, скульптор использовал посмертную маску Петра I. В самом центре города, в Воронежском водохранилище, расположен Петровский остров, на котором когда-то размещалось адмиралтейство. На берегу раскинулась Адмиралтейская площадь, высотной доминантой которой является растральная колонна и триумфальная арка. На краю площади высится Успенский адмиралтейский храм. У причала подпирает небо мачтами парусник «Гото Предестинация» — «Божье предвидение» — первый линейный корабль российского военно-морского флота. Его нос и корма богато украшены деревянными резными скульптурами. Это реплика корабля, который был спущен на воду в 1700 году. Участие в его строительстве принимал сам Петр I. Сейчас парусник — это музей, экспозиция которого включает диорамы и исторические реконструкции. В Воронеже даже аэропорт носит имя Петра I. Во время конкурса в упорной борьбе воронежцы победили петербуржцев и забрали себе имя легендарного императора.
0: Искатели. Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. «Граница. Таежный роман».

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Такое выражение «хоть кол на голове тиши». Его используют, говоря про упрямцев и тех, кто невосприимчив к внешним обстоятельствам или сохраняет спокойствие в любой ситуации. Давайте разберемся, откуда взялся кол и неужели его тесали на головах каких-то бедолаг. Конечно, нет. Тесать кол – это обрабатывать кусок древесины топором, снимать верхний слой и затачивать. Делали это, как правило, на специальном пне. Топор нередко соскакивал и впивался в поверхность подставки. Оставались зарубки, трещины, выскакивали щепки. Но пню все равно, он и не такое выдержит. Со временем про людей, таких же молчаливых и спокойных в любых ситуациях, стали говорить «хоть кол на голове тиши». То есть человека, которому оно адресовано, сравнивают с безразличным пнем. Но, знаете, в наше беспокойное время такое качество может очень даже пригодиться.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Существует ложный стереотип, что Иркутск находится на Байкале. На самом деле от города до озера 66 километров. Иркутск раскинулся на берегах Ангары в месте впадения в нее притока Иркут. В 1661 году по заданию енисейского воеводы русский первопроходец Яков Пахабов основал здесь Иркутский острог. Об этом событии напоминает памятник основателям Иркутска на набережной Ангары. Возле памятника оборудована смотровая площадка. С этой точки Ангара предстает во всей своей красе и мощи. Ширина реки в этом месте превышает 400 метров. Чудо, но вода не замерзает даже в лютые морозы. В Сибири это редкий случай, когда в январе можно покататься на лодке. В Иркутске это реально. Ангара в этом месте не покрывается льдом никогда, даже если на дворе минус 40. Как это ни парадоксально, замерзнуть реке не позволяет Байкал.

0: Поскольку Иркутск расположен вблизи сейсмоопасной Байкальской рифтовой зоны, в течение года фиксируется около 300 землетрясений мощностью до 4 баллов. Один раз в 15 лет случаются 6-бальные землетрясения. В 1862 году были зарегистрированы толчки силой 8 баллов. Это вызвало небольшое цунами. Высота волны на Ангаре тогда достигала 2 метров. В городе с церквей падали кресты и сами по себе звонили колокола.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Искатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Исаак Ньютон, физик, для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: начальник!
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость, и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Соломенная шляпка.

Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель.

искатель.

Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на 2-3 месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

0: А он мечту твою исполнил.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

0: правила искателей.
1: Чтобы стать справедливым, нужно для начала быть добрым. А это значит понять, что все люди ошибаются.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

там с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секрет там, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Здесь и сейчас.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радіоіскатель.

0: Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей уехал.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Искатель. Радио Искатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15. Хочу все знать. Радиоискатель.